О великом господине отце нашим, блаженнейшем митрополите Ануфрии, господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честним пресвитерстве во Христе диаконстве, всем пресвитерстве,

Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот.

Panie, jeżeli łowi z tych wam jeżeli prijaste, niemże istujte, imże spasajte się, как им слом ловести вам, а еще содержите, разве я еще суе вировосте? Придах по вам из перва, еже и приях, яко Христос умре грех наших ради, по Писаниям, яко порепен бис, яко восстав третий день по Писаниям, и яко явися кифи, та же едино на десятим, потом же явися более пяти, сот братьям единую, одних же множащие пребывают до сели, ницы же и почиша, потом же явися Якову, та же апостолом всем, последи же всех, яко не

молимся, дабы мир и тишину вселить в землю нашу украинскую и избавить нас от всякого раз супостата, сердцем сокрушенным взываю Тебе, Господи, источниче любовь милосердия, великодаровитый защитниче наш, скоро услышь.

изрядно пресвяти, причисти преблагословений славней, Владычицы нашей Богородицы и Преснодивы Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам.

первопоминай, Господи, Господина нашего блаженнейшего митрополитона Уфрия и Господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Феодора, Мукачевскую, Ужгородскую, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых честных драм долгоденствующих, право правящих, слово

0: Прости, приимше божественный, святый, пречистый, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

Еще молимся Тебе, Господу, Богу нашему, еже услышатися ласу моления нашей молитвы, помиловать рабов Твоих, оздравить долгоденствие воина Владимира, всех наших воинов и всех переселенных, и всех сущих бедах и напастях, в больницах лежащих, на чужині трудящихся и предстоящих, благодатью и щедротами исполнити все прошения их. Не спосылай людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матери, рецем всі Господи, услыши.

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитва пречистая своя Матери и всех святых, святителя Иоанна Златоустого и святого Лаврентия Римского, Ежи память совершаем всех святых, помилуй ты спасет нас, яко Бог и человека любит.